холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Лариса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

Мы кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

ждали. Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрис Сауканс и новости на этот час. Правительство Латвии поддержало поправки, ужесточающие уголовную ответственность за преступления с использованием дронов. С нового учебного года документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме. В этом году потушено уже 169 лесных пожаров. Самоуправление готово поддержать создание круглосуточной ветеринарной клиники в Даугавпилсе. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием устройств, передвигающихся по воздуху, таких как аэростаты, дроны и метеорологические зонды. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются путем перемещения товаров, веществ или других ценностей с помощью подобных устройств. Изменения еще должны быть утверждены Сеймом. С 2026-2027 учебного года документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме. Так решило во вторник, 19 мая, правительство. Это коснется свидетельств об основном образовании, аттестатов о среднем образовании, а также выписок с оценками и приложений к ним. В дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре и подписаны надежной электронной подписью. В документах также будет содержаться QR-код, позволяющий проверить их подлинность на поддерживаемом государством онлайн-ресурсе. Переход на электронные документы об образовании предусмотрен и в профессиональном образовании. Одновременно к документам планируется добавлять автоматически сгенерированный перевод на английский язык, чтобы облегчить использование документов за рубежом. В этом году, по данным на 20 мая, Государственная лесная служба зарегистрировала и потушила 169 лесных пожаров общей площадью 170 гектаров. В том числе сгорели более 40 гектаров молодых посадок. Жителям напоминают, что в пожароопасный период, который действует с 1 апреля по 30 сентября, в лесах и на болотах запрещено бросать горящие и тлеющие спички, окурки и другие предметы, разводить костры за исключением специально оборудованных мест, оставлять костры без присмотра. Также запрещено ездить на механических транспортных средствах по лесу и болотам вне дорог и совершать любые другие действия, которые могут вызвать пожар. Многие владельцы домашних животных в Даугавпилсе периодически сталкиваются с проблемой недоступности ветеринарной помощи в ночное время и вне рабочих часов. Самоуправление признает актуальность данной проблемы и готово оказывать поддержку специалисту или ветеринарному учреждению, которое согласится обеспечить круглосуточное оказание ветеринарных услуг в городе. Речь может идти об информационной поддержке, предоставлении помещений, а также возможных налоговых льготах и иных формах содействия. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 21 мая. Сегодня после дождливого и даже грозового утра метеорологи обещают, что в течение всего остального дня осадков больше не ожидается. Правда, небо сохранится облачным, но солнышко тоже будет иногда выглядывать из-за туч. Температура воздуха утром составляла плюс 14 градусов. Постепенно температура возрастет до плюс 22 и к вечеру снова немножко упадет. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

В ближайшем выпуске новостей. Правительство Латвии поддержало поправки, ужесточающие уголовную ответственность за преступления с использованием дронов. С нового учебного года документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме. В этом году потушено уже 169 лесных пожаров. Самоуправление готово поддержать создание круглосуточной ветеринарной клиники в Даугавпилсе. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Саукаанс и новости на этот час. Правительство Латвии поддержало поправки, ужесточающие уголовную ответственность за преступления с использованием дронов. С нового учебного года документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме. В этом году потушено уже 169 лесных пожаров. Самоуправление готово поддержать создание круглосуточной ветеринарной клиники в Даугавпилсе. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием устройств, передвигающихся по воздуху, таких как аэростаты, дроны и метеорологические зонды. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются путем перемещения товаров, веществ или других ценностей с помощью подобных устройств. Изменения еще должны быть утверждены Сеймом. С 2026-2027 учебного года документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме. Так решило во вторник, 19 мая, правительство. Это коснется свидетельств об основном образовании, аттестатов о среднем образовании, а также выписок с оценками и приложений к ним. В дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре и подписаны надежной электронной подписью. В документах также будет содержаться QR-код, позволяющий проверить их подлинность на поддерживаемом государством онлайн-ресурсе. Переход на электронные документы об образовании предусмотрен и в профессиональном образовании. Одновременно к документам планируется добавлять автоматически сгенерированный перевод на английский язык, чтобы облегчить использование документов за рубежом. В этом году, по данным на 20 мая, Государственная лесная служба зарегистрировала и потушила 169 лесных пожаров общей площадью 170 гектаров. В том числе сгорели более 40 гектаров молодых посадок. Жителям напоминают, что в пожароопасный период, который действует с 1 апреля по 30 сентября, в лесах и на болотах запрещено бросать горящие и тлеющие спички, окурки и другие предметы, разводить костры за исключением специально оборудованных мест, оставлять костры без присмотра. Также запрещено ездить на механических транспортных средствах по лесу и болотам вне дорог и совершать любые другие действия, которые могут вызвать пожар. Многие владельцы домашних животных в Даугавпилсе периодически сталкиваются с проблемой недоступности ветеринарной помощи в ночное время и вне рабочих часов. Самоуправление признает актуальность данной проблемы и готово оказывать поддержку специалисту или ветеринарному учреждению, которое согласится обеспечить круглосуточное оказание ветеринарных услуг в городе. Речь может идти об информационной поддержке, предоставлении помещений, а также возможных налоговых льготах и иных формах содействия. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 21 мая. Сегодня после дождливого и даже грозового утра метеорологи обещают, что в течение всего остального дня осадков больше не ожидается. Правда, небо сохранится облачным, но солнышко тоже будет иногда выглядывать из-за туч. Температура воздуха утром составляла плюс 14 градусов. Постепенно температура возрастет до плюс 22 и к вечеру снова немножко упадет. Направление ветра с севера и севера-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитнемой Палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Правительство одобрило увеличение программы поддержки, реализуемой «Алтум». В Аугждоуковском крае завершился прием заявок школьников на летнюю работу. В Даугавпилсской думе можно подписаться под изменениями в законопроекте о государственных пенсиях. На трех городских перекрестках будут работать устройства контроля дорожного движения. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Правительство Латвии одобрило увеличение программы поддержки, реализуемой «Алтум». В Даугавпилской думе можно подписаться под изменениями в законопроекте о государственных пенсиях. В Аугшдаугавском крае завершился прием заявок школьников на летнюю работу. На 3 городских перекрестках будут работать устройства контроля дорожного движения. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 19 мая, правительство Латвии поддержало увеличение программы поддержки, реализуемой «Алтум», для выдачи займов на ремонт многоквартирных домов и выкуп отчуждаемых земель до 60 миллионов евро. По информации Министерства экономики, такое решение позволит «Алтум» привлечь дополнительное финансирование для выдачи займов и продолжить работу программы поддержки, обеспечив ее непрерывность. Согласно данным министерства, по состоянию на 15 апреля уже заключено 460 договоров займа на общую сумму 37,5 миллионов евро. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала проект поправок к закону о государственных пенсиях. Законопроект предусматривает изменения в системе государственных пенсионных накоплений или пенсионной системе второго уровня, в том числе расширение возможностей граждан распоряжаться накопленным капиталом. Среди предлагаемых решений упоминается возможность для участников пенсионной системы второго уровня в определенных случаях получить накопленный капитал полностью или частично до достижения пенсионного возраста. Сбор подписей под этим законопроектом будет проходить до 6 мая 2027 года. Граждане Латвии в возрасте 18 лет и старше могут подписать инициативу в электронном виде на портале latvia.gov.lv. Жители Даугавпилса могут также воспользоваться возможностью подписаться под проектом закона в здании Думы в 16-м кабинете. В Аугшдаугавском крае завершился прием заявок школьников на летнюю работу. В общей сложности на участие в программе летней занятости подали заявки 412 школьников. Самоуправление края признает, что обеспечить работой всех желающих не получилось. 248 школьников будут трудоустроены в рамках программы Государственного агентства занятости на 180 вакансиях, а 79 школьников поработают у предпринимателей края. Места в программе распределялись согласно приоритетным группам. Даугавпилское самоуправление, получив результаты тестового режима работы устройств контроля дорожного движения, приняло решение установить данное оборудование на постоянной основе. 19 марта было одобрено решение выделить 66 057 евро предприятию Latvia Mobilais Telefons, которое стало победителем открытого конкурса по аренде передвижных устройств фиксации нарушений правил дорожного движения. Договор с компанией планируется заключить сроком на 3 года. Новое оборудование появится на перекрестках улицы Астоньпадсметановембра с улицами Валкас, Варшавас и Нуометню. При необходимости устройство можно будет перенести и на другие участки города. С новостями в студии был Юрис Сауканс. Информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 21 мая. Сегодня после дождливого и даже грозового утра метеорологи обещают, что в течение всего остального дня осадков больше не ожидается. Правда, небо сохранится облачным, но солнышко тоже будет иногда выглядывать из-за туч. Температура воздуха утром составляла плюс 14 градусов. Постепенно температура возрастет до плюс 22 и к вечеру снова немножко упадет. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 €. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. -30% на серебряные украшения. -25% на все золотые украшения. И -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Момент...

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека-штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
4: Реклама сомнительская с добрым светением. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Правительство Латвии поддержало поправки, ужесточающие уголовную ответственность за преступления с использованием дронов. С нового учебного года документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме. В этом году потушено уже 169 лесных пожаров. Самоуправление готово поддержать создание круглосуточной ветеринарной клиники в Даугавпилсе. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием устройств, передвигающихся по воздуху, таких как аэростаты, дроны и метеорологические зонды. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются путем перемещения товаров, веществ или других ценностей с помощью подобных устройств. Изменения еще должны быть утверждены Сеймом. С 2026-2027 учебного года документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме. Так решило во вторник, 19 мая, правительство. Это коснется свидетельств об основном образовании, аттестатов о среднем образовании, а также выписок с оценками и приложений к ним. В дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре и подписаны надежной электронной подписью. В документах также будет содержаться QR-код, позволяющий проверить их подлинность на поддерживаемом государством онлайн-ресурсе. Переход на электронные документы об образовании предусмотрен и в профессиональном образовании. Одновременно к документам планируется добавлять автоматически сгенерированный перевод на английский язык, чтобы облегчить использование документов за рубежом. В этом году, по данным на 20 мая, Государственная лесная служба зарегистрировала и потушила 169 лесных пожаров общей площадью 170 гектаров. В том числе сгорели более 40 гектаров молодых посадок. Жителям напоминают, что в пожароопасный период, который действует с 1 апреля по 30 сентября, в лесах и на болотах запрещено бросать горящие и тлеющие спички, окурки и другие предметы, разводить костры, за исключением специально оборудованных мест, оставлять костры без присмотра. Также запрещено ездить на механических транспортных средствах по лесу и болотам вне дорог и совершать любые другие действия, которые могут вызвать пожар. Многие владельцы домашних животных в Даугавпилсе периодически сталкиваются с проблемой недоступности ветеринарной помощи в ночное время и вне рабочих часов. Самоуправление признает актуальность данной проблемы и готово оказывать поддержку специалисту или ветеринарному учреждению, которое согласится обеспечить круглосуточное оказание ветеринарных услуг в городе. Речь может идти об информационной поддержке, предоставлении помещений, а также возможных налоговых льготах и иных формах содействия. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: твоей, я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: Погода
2: на радио Алиса Плюс.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 21 мая. Сегодня после дождливого и даже грозового утра метеорологи обещают, что в течение всего остального дня осадков больше не ожидается. Правда, небо сохранится облачным, но солнышко тоже будет иногда выглядывать из-за туч. Температура воздуха утром составляла плюс 14 градусов. Постепенно температура возрастет до плюс 22 и к вечеру снова немножко упадет. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: 23. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komandas start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

нам на земле бывает такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко эта любовь, как будто клетка.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
6: 2-400-881.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

В ближайшем выпуске новостей. Правительство одобрило увеличение программы поддержки, реализуемой «Алтум». В Аугждаукавском крае завершился прием заявок школьников на летнюю работу. В Даугавпилской думе можно подписаться под изменениями в законопроекте о государственных пенсиях. На трех городских перекрестках будут работать устройства контроля дорожного движения. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартиņа Лютера катедрале. Vienības nama akordionistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordionists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien, 23. maijā, 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordiona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Правительство Латвии одобрило увеличение программы поддержки, реализуемой Алтум. В Даугавпилской думе можно подписаться под изменениями в законопроекте о государственных пенсиях. В Аугшдаугавском крае завершился прием заявок школьников на летнюю работу. На трех городских перекрестках будут работать устройства контроля дорожного движения. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 19 мая, правительство Латвии поддержало увеличение программы поддержки, реализуемой Алтум, для выдачи займов на ремонт многоквартирных домов и выкуп отчуждаемых земель до 60 миллионов евро. По информации Министерства экономики, такое решение позволит Алтум привлечь дополнительное финансирование для выдачи займов и продолжить работу программы поддержки, обеспечив ее непрерывность. Согласно данным министерства, по состоянию на 15 апреля уже заключено 460 договоров займа на общую сумму 37,5 миллионов евро. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала проект поправок к закону о государственных пенсиях. Законопроект предусматривает изменения в системе государственных пенсионных накоплений или пенсионной системе второго уровня, в том числе расширение возможностей граждан распоряжаться накопленным капиталом. Среди предлагаемых решений упоминается возможность для участников пенсионной системы второго уровня в определенных случаях получить накопленный капитал полностью или частично до достижения пенсионного возраста. Сбор подписей под этим законопроектом будет проходить до 6 мая 2027 года. Граждане Латвии в возрасте 18 лет и старше могут подписать инициативу в электронном виде на портале latvia.gov.lv. Жители Даугавпилса могут также воспользоваться возможностью подписаться под проектом закона в здании Думы в 16-м кабинете. В Аугшдаугавском крае завершился прием заявок школьников на летнюю работу. В общей сложности на участие в программе летней занятости подали заявки 412 школьников. Самоуправление края признает, что обеспечить работой всех желающих не получилось. 248 школьников будут трудоустроены в рамках программы Государственного агентства занятости на 180 вакансиях, а 79 школьников поработают у предпринимателей края. Места в программе распределялись согласно приоритетным группам. Даугавпилское самоуправление, получив результаты тестового режима работы устройств контроля дорожного движения, приняло решение установить данное оборудование на постоянной основе. 19 марта было одобрено решение выделить 66 057 евро предприятию Latvia Mobilais Telephones, которое стало победителем открытого конкурса по аренде передвижных устройств фиксации нарушений правил дорожного движения. Договор с компанией планируется заключить сроком на 3 года. Новое оборудование появится на перекрестках улицы Астонь под Сметановембра с улицами Валкас, Варшавас и Нуометню. При необходимости устройство можно будет перенести и на другие участки города. С новостями в студии был Юрий Сауканс. Информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 21 мая. Сегодня после дождливого и даже грозового утра метеорологи обещают, что в течение всего остального дня осадков больше не ожидается. Правда, небо сохранится облачным, но солнышко тоже будет иногда выглядывать из-за туч. Температура воздуха утром составляла плюс 14 градусов. Постепенно температура возрастет до плюс 22 и к вечеру снова немножко упадет. Направление ветра с севера и севера-запада, ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все летит.

0: глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека «Слабубу» и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
4: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнездо». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнездо». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
6: Реклама для предпринимателей.
7: Почему такая грустная?
8: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
9: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
8: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
10: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Сзади оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В мае актуальны не только шашлыки, рассады и дачные выходные. Вместе с теплой погодой на участках все активнее появляются и клещи. И да, встретить их можно не только в лесу, но даже возле собственного дома. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по уходу за садом о том, как сделать дачный участок менее привлекательным для клещей. Клещи любят высокую траву, влажность, тень и захламленные места. Поэтому первое, с чего стоит начать – обычный порядок на участке. Лучше регулярно косить траву, убирать старые листья, ветки и садовый мусор, прореживать густые кустарники и не создавать слишком влажные и тенистые зоны возле дома. Кстати, проверить, есть ли клещи на участке, можно довольно простым способом. Для этого используют так называемый белый флаг – кусок светлой ткани, которым проводят по траве. Если клещи есть, они быстро становятся заметны на ткани. Специалисты также советуют обращать внимание на животных. Клещи часто попадают на участок вместе с ежами, мышами, собаками и кошками. Садоводам рекомендуют высаживать растения, запах которых клещи не любят. Среди них лаванда, мята, розмарин, полынь, ромашка, шалфей и даже обычный чеснок. И, конечно, важно помнить о мерах безопасности. Использовать средства от клещей, работать в закрытой одежде и после прогулок или работы в саду обязательно осматривать себя и домашних животных. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых на природе приносит только удовольствие и никакой встречи с клещами.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс.
1: Мокрый асфальт за окном и прохладно под вечер. И близок первый снег. Уже темнеет в семь.

еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: поздравлений.
1: Добрый день, наши замечательные слушатели. Рада снова быть с вами на связи. В ближайшие 3 часа провести вместе, дав каждому из вас возможности поздравить и привет передать, и просто что-то послушать. Плейлист этих 3 часов эфира мы всегда составляем с вами самостоятельно, вместе, и тем интереснее программа, когда не знаешь, что прозвучит дальше. То есть никогда наперед неизвестно, и меняются ритмы в течение программы очень-очень резко и быстро. Присоединяйтесь к эфиру, сегодня 21 мая, на календаре уже четверг, кстати, впереди выходные, вы что-то уже запланировали? Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Все как всегда.

0: эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе планирую паузы информационные. С нами снова цирк. Цирк Марсель и Адетта, который гостит в Даугавпилсе в Центральном парке и радует зрителей новой яркой программой.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaroMebelis.lv.
4: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Следующая песня будет звучать музыкальным подарком. Первым сегодня музыкальным подарком адресован подарок Антонине, любимой маме. Антонина, любимую мамочку, вас сын Александр поздравляет с днем рождения. Сегодня, мама, праздник твой. Хочу сказать со всей душой, роднее нет тебя на свете, прими же поздравления эти, живи без горя, не старей, пускай не будет грустных дней, почаще смейся, улыбайся, такой же добрый оставайся. Болезнью смело прочь гони, пускай в глазах горят огни, желаю света и тепла, чтоб ты всегда счастливую была.
8: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет. Ты побежден или ты победитель?

0: эфире программа поздравлений.
1: Делаю паузу, чтобы напомнить о том, что в Даугавпилсе гостит цирк «Марсель и Адетта» в Центральном парке, распахнув свой цирковой шатер. Зрителей в этот раз ждет новая программа, насыщенное двухчасовое шоу. Возможно, кто-то уже успел его увидеть. Выступают акробаты, жонглеры, меткие стрелки, конечно же, клоун в программе. А для самых маленьких гостей подготовлена веселая дискотека с ее главным героем Лабубу. И другие персонажи тоже будут задействованы. Представления продолжаются сегодня и завтра, и в субботу-воскресенье также. Четверг и пятница – начало представления в 6 часов вечера, а в субботу и воскресенье в 16.00. А касса находится там же, рядышком с цирковым шатром в Центральном парке, и билеты можно приобрести на месте.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Магазины «Латс» представляют... Большая лотерея «Лека Штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Латс». «Лека Штука». Больше информации в магазинах «Латс» и на «Латс.ЛВ». Номер лотереи 8947.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
4: Продолжаем, и сейчас вместе с нашей слушательницей Ниной поздравим Ромуальду Савельеву. Ромуальда, подруга Нина поздравляет вас в этом году с красивой круглой датой. Подруга, с юбилеем. Это не возраст, а доказательство твоей силы, доброты и мудрости. Пусть здоровье радует, настроение будет легким, как весеннее облако. Пусть жизнь приносит удовольствие даже в мелочах, а каждый новый день – начинается с благодарности и заканчивается улыбкой. Ромуальда, мы присоединяемся к пожеланиям Ниночки. Крепкого здоровья – это самое важное.

0: Тема поздравлений.
1: Теперь еще одна остановочка для информации. Чтобы напомнить, цирк Марселя Адетта все еще в Даугавпилсе гостит, включая воскресенье, будут представления. Новая яркая программа, двухчасовое, насыщенное шоу с участием акробатов, жонглеров, клоун, меткий стрелок, дрессированные животные, а для самых маленьких веселая дискотека. В главной роли дискотеки диджей Лабубу. Представления пройдут сегодня, завтра, в субботу и в воскресенье. В четверг и пятницу начало в 6 часов вечера, а в субботу и воскресенье в 4 часа дня. Обратите внимание, билеты можно приобрести в кассе. Касса находится рядом с цирковым шатром в Центральном парке в Даугавпилсе.
0: На радио Алиса Плюс программа

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующая песня подарком станет для Леонтины Гроти. У Леонтины день рождения. Дочь Инесса поздравляет любимую маму с днем рождения. Мамочка, желаю тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной. Не огорчайся по пустякам, не нервничай без повода. Безумно люблю, ценю, уважаю. Самая моя родная и близкая. Спасибо тебе за жизнь и воспитание. Ты самая лучшая. Леонтина, к поздравлению, к пожеланиям присоединяется ваш зять Виктор и ваши внуки Анастасия и Артем. И мы тоже искренне и от души. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза для информации, чтобы напомнить вам, что цирк «Марсель и Адетта» в Даугавпилсе в Центральном парке будет у нас до воскресенья. По воскресенье включительно будет возможность еще увидеть новую программу, новую яркую программу. В течение 2 часов зрителей ждет насыщенное шоу с акробатами, жонглерами, конечно же, клоуном и дрессированными животными. В четверг и пятницу начало представления в 18:00. Субботу и воскресенье в 16:00. Не пропустите. Центральный парк, касса находится рядом с шатром цирковым. Билеты можно приобрести на месте.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
2: No 13. Līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
3: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.

0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
1: Антонину Федорову буду поздравлять сейчас. Тонечка, с днем рождения. Коллеги по работе подготовились со стихами, с музыкальным подарком, с любимой, с одной из любимых вами песен. Пусть исполняются мечты о самом дорогом и ярком. И дарит каждый миг подарки, а праздник – нежные цветы. И пусть как можно веселее проходит этот день рождения. Чудесным будет настроение в кругу любимых и друзей. Антонина, с днем рождения. Пусть все, что делает вас счастливой, всегда будет на расстоянии вытянутой руки.

0: друга люди. Любите.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: большом.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Начинает звучать песня в исполнении Юрия Антонова «Белый теплоход». Она начинает музыкальным подарком звучать для Элеоноры. Гидрайта выбрана. Элеонора, ваша дочь Ирена поздравляет вас с юбилеем. С юбилеем, мамочка. Желаю тебе в первую очередь здоровья, исполнения всех твоих мечтаний, счастья и долгих лет жизни.

0: Программа поздравлений.
1: А еще одна остановочка, заключительная в этом часе информационного содержания. Напоминаю, что у нас гостит в Центральном парке в Даугавпилсе цирк. Цирк «Марсель и Адетта» с новой в этом году яркой программой. Двухчасовое шоу ждет зрителей. И представления состоятся сегодня, завтра, в субботу и в воскресенье. Еще 4 раза будет возможность увидеть новую программу с участием, конечно же, и клоуна, и жонглеров, и акробатов, и дрессированных животных. А сегодня и завтра, в четверг и пятницу, представления начинаются в 6 часов вечера, а в субботу и воскресенье в 4 часа дня. Билеты можно приобрести на месте в кассе цирка. Она находится рядышком с цирковым шатром.
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: В эфире программа поздравлений.
1: Опять проморгала я сигналы точного времени, но уверена, что были. Мы в начале нового часа. Программа поздравлений на радио Алиса Плюс. Прямой эфир продолжается. На календаре сегодня четверг, 21 майский день. Май, уверена и быстро, скажу я вам откровенно, подходит к своему завершению. Хотелось бы немножечко погоды все-таки потеплее как-то, да? А то синоптики грозятся нам даже какими-то заморозками ночными на следующей неделе. Но мы это переживем однозначно. Пусть в нашей жизни самой большой проблемой будут майские заморозки, скажу я вам. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую мамочку. Сегодня заметили, очень много любимых мамочек мы поздравляем. Ирену Смирнову, дочь Саманта, поздравляет. Иреночка, очень надеюсь, что вы слышите. Мамочка любимая, с юбилеем. В течение своего пути ты накопила невероятное количество мудрости, опыта и знаний, но не растеряла доброту, нежность, заботу и красоту. Оставайся всегда тем же лучиком, с которым ничего не страшно. Хорошие какие пожелания, Ираночка, для вас эти слова. Мы присоединяемся с юбилеем. Дата такая красивая в вашей жизни. Будьте счастливы в любом своем возрасте. Эта песня начинает звучать музыкальным подарком для

0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Как же хорошо! Когда все хорошо.
8: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: Так как это сегодня удивительный день, следующее поздравление и снова любимую мамочку. Любимую мамочку Галину Янушевскую. Галина, дочь Анжелика, с семьей присоединяется семья к пожеланиям и к поздравлению. Моя милая мамочка, ты самое родное, что есть у меня на свете. Ведь во мне частичка твоего сердца. Вся твоя любовь, огромное море терпения, понимания, мудрости и сострадания. Ты у меня самая замечательная на свете. Мое главное желание – это чтобы ты всегда была здорова. Живи много-много-много лет. Будь всегда счастливой, почаще улыбайся. И пускай для твоих улыбок всегда находится радостный повод. С днем рождения! Какие красивые слова! Мы присоединимся, Анжелика, к вашим пожеланиям. Галина, с днем рождения!
10: Жаль.

0: katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
8: Следующее поздравление для любимой бабушки на сей раз Александру Осипову. Внуки и правнучка Александра поздравляют вас. Наша любимая, наша родная бабулечка с юбилеем. Пусть жизнь бережет тебя, дает силы и хорошее самочувствие, наполняет дни уютом и маленькими радостями, из которых складывается спокойное и счастливое настроение. Желаем тебе приятных встреч, добрых новостей, мягких вечеров, когда можно отдохнуть в тишине, и каждого нового утра солнечного. Пусть родные, любимые, близкие всегда окружают тебя заботой и вниманием. Мы тебя очень любим, добавляю.

0: Программа поздравлений.
1: Привет, привет Антонине от Евгения. В стихах Антонина: летит мой солнечный привет с любовью, что ярче рассвета. Сквозь дни и дороги, сквозь солнечный свет, ты в сердце, как теплое лето. Пусть ветер расскажет тебе между строк, как нежно скучает душа, как каждой улыбке случайный намек, храню я любовью дыша. Немножечко я подкорректировала, Евгения, эти строки, придуманные искусственным интеллектом. Тонечка, но от этого они не перестали быть ни солнечнее, ни теплее.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А для Галины Янушевской будет звучать следующая песня подарком музыкальным ко дню рождения. Галина, ваш муж поздравляет вас. Но для начала, прежде чем начнет звучать песня, здесь очень такие продолжительные, многословные, очень искренние, романтичные, добрые пожелания от супруга: моя милая, нежная, любимая, заботливая, внимательная, чуткая, моя красавица, моя супруга. Поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе, родная, крепкого здоровья, душевного равновесия, приятных дней и всегда хорошего настроения. А все остальное постараюсь сделать я для тебя и для нашей семьи. Ты мой лучик солнца, моя радость и любовь. Я восхищаюсь твоим умением создавать атмосферу вокруг себя, наполнять теплом пространство, в котором ты находишься. Ты яркая, душевная, веселая и притягательная. Ты женщина-мечта. И большое счастье, что ты у меня есть, что ты моя жена.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтару.

0: ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
0: 29 50 40 89.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
3: Следующая песня, которая выйдет в эфир, будет в исполнении Интерсобусулиса «Веди меня». Звучать для Ирены Смирновой еще одним подарком. Иреночка, сестра Марина выбрала эту песню для вас. Поздравляет с юбилеем. Моя сестричка, с юбилеем. Свети, как яркая звезда. Приумножай свои идеи. Какие там твои года? Будь счастлива и будь здорова. Живи, как хочется тебе. Пусть поворотов будет много в твоей прекраснейшей судьбе.

0: эфире программа поздравлений.
1: В очереди была на исполнение. В очереди на исполнение была песня Буйнова «О хорошем». Вот уже начинает она звучать. А если у кого-то из вас тоже появится желание что-то послушать, обращайтесь, пишите или звоните. Устроим. Договоримся. 654-25-00 для звонка и номер 2020-1016 для ваших сообщений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Наташе Клевцовой привет передадим сейчас. Наташенька, вам привет от вашей подруги Саши. И в Телеграме всего два слова, но они очень-очень важные в данный момент. Наташа, целых три слова, неправильно я сказала. Наташа, выше нос. Наташенька, выше нос и хвост пистолетом, и как там, да, правильно все это говорится в нужное время, в нужном месте. Наташа, ну вы поняли, да? Все будет хорошо. Эта песня звучит для вас. Улыбнитесь, пожалуйста, да? Вспомните о чем-то хорошем. Всегда есть о чем, и улыбнитесь.

0: на 101.6 FM.
1: А подхвачу в очередной раз сообщение с желанием познакомиться. Мужчина не сдается, и правильно, все еще в поиске и все еще не теряя надежду. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной. Возраст от 30 до 45. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Супер.

0: четыре, я. Программа поздравлений.
1: Я начну новый час, заключительный час нашей сегодняшней встречи в рамках программы поздравлений. Сразу с поздравлением. Адресовано оно моей тезке Татьяне Сечиной. Танечку коллеги поздравляют с днем рождения. Красоты, нежных слов, вдохновения желают, комплиментов, улыбок, цветов. Пусть исполнит мечту день рождения, дарит ласку, добро и любовь. И согреется светлыми чувствами каждый радостный миг торжества. Жизнь полна будет счастья минутами и чудесно всегда. И светла. Танечка, этого для вас звучит песня музыкальным подарком. Тополиный пух. Жара июль.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Для Тони друзья сегодня выбрали поводом, чтобы он украсил привет, день обмена талисманами. Талисманы у всех есть разные, для удачи, для любви, для счастья. Но как же им меняться-то? То есть ты мне дай талисман для удачи, а я тебе отдам свой для любви. Но нет, так, не, конечно же, не работает, Тонечка. Поэтому есть всегда способы и варианты, как провести этот день. День обмена талисманами. Кристина Арабакайте, одна из композиций, украсит этот привет. Я нарисую небо для тебя. Хорошего дня, Тони, и вашим друзьям.

0: нет, вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛКПП.ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Stok sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Top, top, top! 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komandas start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет, следующий. Украсит песня в исполнении Михаила Шуфутинского. Мы сегодня его еще ни разу не слушали, кстати. «Марджанджа». Самая летняя композиция сейчас будет звучать. Привет, мы отправляем прямо сейчас Агнессе и Наде. Наденька, Агнесса, вам привет. Решила передать сегодня Люция, ваша соседка по даче.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терп.

0: Challenger.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый шотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека «Слабубу» и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: С юбилеем поздравим сейчас Дмитрия Величкина. Дмитрий, вместе с семьей Жилиных поздравим вас с красивой датой. Пусть этот возраст, пишут ваши друзья, принесет чувство уверенности и спокойствия, когда уже многое достигнуто, но столько еще впереди. Желаем стабильности, уважения, внутренней гармонии, здоровья, оптимизма. Пусть в доме твоем будет уютно, в душе спокойно и на работе все складывается удачно, а жизнь радует приятными сюрпризами и дает поводы для гордости. Крепко обнимаем, в выходные встретимся, добавляю.
7: До свидания, богиня.
6: Дмитрий, ну а пока музыкальный подарок.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимого сына с днем рождения. Андрея Михеева родители поздравляют. Мама с папой желают, чтобы этот юбилейный рубеж стал началом самого благополучного и счастливого периода в вашей жизни, Андрей. Пусть силы всегда находятся для воплощения задуманного, мудрость помогает принимать верные решения, надежных партнеров и самых надежных друзей. Пусть в доме всегда царит гармония, каждый прожитый день приносит тебе, сынок, чувство глубокого удовлетворения. Береги себя и знай, как мы тебя любим.

0: Программа поздравлений.
1: Пришло сообщение. Здравствуйте, передайте солнечный приветик Ире от коллеги. И песню «Нас не догонят» Пугачева Ротару в этой песне еще есть. Спасибо. Да не за что. Доброго дня и вам. Сейчас как минимум несколько десятков Ир, проживающих как минимум в Даугавпилсе, в удивлении оглядываются по сторонам и думают, кто из коллег передал привет мне. Может быть, даже и не мне. Может быть, я не та Ира?

0: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе.

адресована Марии Киршиной. Мария, Люда, Зоя, Нина поздравляют вас с днем рождения. В пожеланиях, подруженька, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы здоровье служило верой и правдой, чтобы нервы были крепкими, а сон сладким. Пусть родные окружают тебя вниманием, а в душе всегда живет радость. Желаем тебе финансовой стабильности, чтобы ты ни в чем себе не отказывала, путешествовала, баловала внуков и просто наслаждалась жизнью. Будь счастлива и береги себя. Музыкальным подарком Мария для вас начинает звучать песня в исполнении Киркорова «Безумно одинокий».

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Та самая Ира, одна из нескольких десятков, нашлась. Пишет: «Здравствуйте, ответ от коллеги Ирины, коллеги Надежды. Она в отпуске сейчас, надеюсь, использовала полет на дельтаплане. Ух ты! Наденька расскажет потом вам по прибытии из отпуска. Ир, хорошего дня!»

0: В эфире программа поздравлений.
1: Завершена на сегодня, а завтра в пятницу снова соберемся в привычное время и в привычном месте, слегка после полудня на волне 101.6 FM, чтобы снова кого-то порадовать поздравлением, чтобы снова кому-то поднять настроение добрым музыкальным приветом. В общем, до завтра. А сегодняшние 3 часа мы здорово снова традиционно провели вместе. Отлично и плодотворно, на мой взгляд. Хорошего продолжения дня и замечательного вечера нам всем. И услышимся обязательно. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Легкий удар на парковке, царапина возле магазина или неудачная дистанция на светофоре. И вроде бы ничего серьезного, но в этот момент многие водители начинают паниковать и не знают, что делать дальше. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от страховщиков о том, как правильно действовать после небольшого ДТП и как заполнить согласованное извещение без лишнего стресса. Большинство аварий в Латвии – это именно мелкие происшествия и, к счастью, без пострадавших. Но даже в такой ситуации водители часто теряются, потому что сталкиваются с этим очень редко. Если такое ДТП случилось, то прежде всего включите аварийную сигнализацию и убедитесь, что никто не пострадал. Если машины не мешают движению и могут ехать дальше, не обязательно ждать полицию. Согласованное извещение можно заполнить самостоятельно, главное – внимательно указать место, время и обстоятельства аварии. И не забудьте сделать фотографии повреждений и расположения автомобилей. Кстати, согласованное извещение разрешено использовать только в определенных случаях. Если в аварии участвуют не больше двух автомобилей, у обоих водителей есть действующая страховка ОЦТА, нет пострадавших и не повреждено имущество третьих лиц, а машины могут продолжать движение. Если же пострадавшие и серьезные повреждения есть или возник спор о виновности, тогда необходимо вызвать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть на вашем пути не будет неприятностей.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в среднем составит плюс 18 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
8: Алиса Плюс.

0: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
4: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнездо». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнездо». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в среднем составит плюс 18 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр климата и энергетики Каспар Малнис рассказал о том, как меняется отношение жителей к электромобилям и почему государство продолжит программу поддержки их покупки. По словам министра, переход на электромобили – это не только вопрос экологии, но и вопрос привычек, новых технологий и экономики. Каспар Малнис отметил, что люди меняются постепенно. Как когда-то нужно было привыкать к новым технологиям, так и сейчас меняется отношение к зарядке, к повседневному использованию машины и к самому принципу потребления энергии. Министр считает, что этот процесс уже идет, хотя и неравномерно. Для части людей электромобиль остается чем-то непривычным, но для других он уже стал реальным повседневным решением. Важной частью разговора стала и новая программа поддержки. Как сообщил Каспар Малнис, следующая программа по электромобилям уже подготовлена. Он подчеркнул, что это не деньги из государственного бюджета, а целевое европейское финансирование, предназначенное именно для зеленых инвестиций частных лиц. По его словам, новая программа в целом похожа на предыдущую, но с рядом уточнений. Сохраняются ценовые пределы, чтобы поддержка не уходила на слишком дорогие автомобили, а также остается и усиливается акцент на многодетные семьи. Министр отметил, что для таких семей поддержка будет выше, а за каждого следующего ребенка, после третьего, предусматривается дополнительная прибавка в размере 1000 евро. Кроме того, дополнительный бонус предусмотрен и в случае сдачи старого автомобиля. Каспар Малнис в программе связал электромобили и с темой энергетической независимости. По его словам, когда автомобиль едет на электричестве, произведенном в Латвии, это означает поддержку собственной экономики, а не рост зависимости от импортного топлива. Министр прямо связал развитие электротранспорта с более широкой задачей – производить как можно больше собственной энергии внутри страны и снижать вымывание денег из экономики на оплату ископаемого топлива за рубежом. Таким образом, электромобиль – это уже не просто альтернативный транспорт, а часть более крупной модели, в которой соединяются домашняя генерация, собственное потребление, новые технологии и энергетическая безопасность страны. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Малниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Выгодные предложения недели от Gintarum Möbles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummöbles.lv.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
3: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Как же хорошо, когда все хорошо!
8: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Инт-Хоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Инт-Хоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инт-Хоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Divdesmit 4. Maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komandas start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maija, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
2: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Магазины «ЛАЦ» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в среднем составит плюс 18 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость – до 7 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Дома курстудет. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē. Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.

0: группа «Вида». Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
2: Jūsu garāža cieši no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Продолжение дня. В Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в среднем составит плюс 18 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelis.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
9: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
11: Алиса Плюс. С верой по жизни.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

любить не поздно, никогда. Поклонников река.

0: Visa Plus. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

старые кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

в белом небе нашей спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что...

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

узкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позабудь.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

понял я этот мир, весь с катушек слетел. Мы идем по дороге, не зная куда. Суета, беспредел,

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю